Абу-Рицма, дорогая Цикару, Уризова и Рибапу с Кабаргай, Агрузмари Боревача, Чагарим, Бодзев,